И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Погода.
2: Погода.
3: Погодный шторм ожидается в ночь на пятницу в ряде регионов Кыргызстана. По данным МЧС, значительная часть южных и центральных областей окажется в тыловой части холодного атмосферного фронта. Это в свою очередь принесет понижение температуры и обильные осадки.

0: Реклама. Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Поторгуемся!
2: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалтак, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Реклама.
2: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Большая ярмарка в Карабалте. Только 7 дней, с 28 сентября по 4 октября. Ликвидация склада. Все распродаем очень дешево. Одеяло, подушки, покрывало и многое другое. Адрес: город Карабалта, Верхний рынок, напротив магазина «Баишата». Телефон 0707-35-52-46. 0707-35-52-46.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

Стари мои объятья нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: На заметку. На заметочку.
1: Надоело однообразие? Разверните часы с кукушкой к стенке и получите часы с дятлом.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департаменти тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: На Татина FM новости. Здравствуйте. Депутат заявил о том, что сумма неформальных сборов в школах достигает 2,5 миллиардов сомов. Об этом заявил на заседании парламента Улукбек Карыбекулу. По его словам, родительские чаты кипят от сообщений о сборах на нужды школ. Он добавил, что сегодня на поддержание чистоты в школах из бюджета выделяется мало средств. Это около 175 миллионов сомов на все школы, что в переводе на одного ученика 115 сомов в год. Этого явно недостаточно. Штат техничек в школах тоже мал, надо его увеличивать. Правительству необходимо пересмотреть хозяйственные нормативы в школах, чтобы снизить нагрузку на родителей, которые жалуются на постоянные сборы денег. Предвыборная агитация на президентских выборах начнется 23 декабря. Как сообщает ЦИК, она завершится до 8:00 26 января, то есть за сутки до начала голосования. В этот период кандидаты смогут проводить встречи с избирателями и распространять агитационные материалы. Государственные органы и органы местного самоуправления должны обеспечить равные условия для проведения агитации. Выборы президента, напомню, назначены на 27 января 2027 года. Министерство просвещения Кыргызстана при поддержке Всемирной продажи

0: 99 сомов 24 тиена. Курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 4 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.
1: Включай, танцуй и попей.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама. Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33.
0: Реклама.
1: Ищете помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708-060-006. 0708-060-006. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Поторгуемся!
1: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив «Южный». Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Рекламная служба «Радио Татина»

0: Цитата.
1: Ценность идеала в том, что он удаляется по мере того, как мы приближаемся к нему. Ганди.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
4: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0505-0506. Татина.

0: Реклама.
1: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
2: Христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33.
0: Реклама.
2: Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708-060-006. 0708-060-006. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
3: Поторгуемся!
2: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив «Южный». Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
4: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
5: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
4: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
3: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
4: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микротермические обогреватели.
3: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
4: Магазин «Огонек» рекомендует микротермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зима-лето взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
5: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0-5 Чузеребеч, 0-5 Он Алкушич.
0: Радио Татина.
5: Нам

0: Кыргызстане. 10 часов утра. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: На Татина FM новости. Здравствуйте. В Чуйской области на объездной дороге Бишкек-Сокулук произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля. Как сообщили очевидцы, авария произошла 29 сентября. Грузовой автомобиль столкнулся с легковым, в результате чего грузовик перевернулся. Официальной информации о пострадавших в результате аварии пока не поступало. В настоящее время пресс-служба ОБДД при ГУВД Чуйской области выясняет обстоятельства происшествия и причины аварии. Казахстан не будет строить короткую дорогу на Иссык-Куль в ближайшие 5 лет. Проект не вышел в список приоритетных на 2026-2030 годы. Об этом сообщает Минтранс Казахстана. Финансовые ресурсы страны направлены на другие дорожные проекты. Это означает, что пока маршрут из Алматы на Иссык-Куль останется прежним, около 460 километров через Бишкек. Новая дорога через Узынагаш и Кимин должна была сократить путь на 277 километров, то есть почти на 200 километров. При этом от проекта окончательно не отказались. Казахстан может вернуться к нему после пересмотра инфраструктурных приоритетов. Сейчас Кыргызстан предлагает ускорить подготовку технико-экономического обоснования дороги при поддержке Азиатского банка развития. Сборная Кыргызстана по футболу 4 октября проведет в Бишкеке еще один товарищеский матч против Ливана. Игра начнется в 8 вечера на стадионе имени Долуна Амурзакова. В предыдущем матче кыргызстанцы разгромили Мальдивы со счетом 5-0. Обе встречи проходят в рамках подготовки сборной к Кубку Азии 2027. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 44 тиена, евро 99 сомов 24 тиена, курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 4 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You want to go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Реклама.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама. Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33.
0: Реклама.
1: Ищете помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров, свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров, производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708-060-006. 0708-060-006. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Поторгуемся!
1: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: Цитата.
1: «Чего сильно хочешь, во что искренне веришь, что не может не сбыться». Константин Станиславский.
2: Реклама.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-55-55.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Коко Шанель говорила, что духи нужно наносить туда, куда вы хотите, чтобы вас целовали. Вариантов у меня, конечно, масса, вот только остается понять, как подобрать идеальный аромат под каждый конкретный случай. Делай громче, сегодня обсудим правила создания уникального парфюмерного гардероба. Многие знают, что ароматы влияют на восприятие, концентрацию, эмоции и даже уверенность. Чтобы понять, какое состояние создает парфюм, нанеси его на чистую кожу, закрой глаза, вдохни и прислушайся к ощущениям. Если тебе пока сложно сориентироваться, лови советы экспертов. Состояние уверенности и целеустремленности помогут добиться древесные аккорды. Они заземляют, создают образ человека, на которого можно положиться. Поддерживают это состояние композиции с лавандой и шалфеем, а также металлические и холодные аккорды. Если не хватает концентрации, нанеси цитрусовый аромат. Он взбодрит и поможет сосредоточиться. К слову о бодрости. Если тебе не хватает энергии, прислушайся к зеленым нотам. Это, например, трава или зеленый чай. Такие ароматы ассоциируются с радостью и свободой. В случаях, когда недостает легкости, наноси морские ароматы, а если нужно расслабиться, лаванду или травянистые композиции. Когда цель привлечь внимание на вечеринке или светском мероприятии, можно подбирать парфюм под цвет одежды. Например, если в твоем наряде преобладает красный, присмотрись к ароматам с нотами спелой вишни, розы, пачули и красных ягод. Любителям классики в виде черных, коричневых и графитовых цветов можно попробовать копченые, кожаные, древесные и дымные оттенки. А тем, кто делает ставку на белый и молочный, сливочные и миндальные ноты. Еще один способ стать звездой любой вечеринки – подбирать яркий шлейфовый аромат. Отдавай предпочтение восточным, глубоким пряным, сложным цветочным или древесным композициям. Но помни об уместности. Если помещение будет закрытым, делай ставку на деликатные варианты и наноси их точечно. Собираешься на свидание? Используй фруктовые и ягодные ноты или же цветочные, чтобы придать образу женственности. Мускусы и бобы тонко создадут интимность, а пряности – уют. Надеюсь, вдохновила тебя на обновление парфюмерного гардероба. Загляни на свою полку с ароматами и не забывай, хорошие духи всегда напомнят, что деньги все же пахнут.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Реклама. Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Поторгуемся!
2: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Реклама.
2: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Большая ярмарка в Карабалте. Только 7 дней, с 28 сентября по 4 октября. Ликвидация склада. Все распродаем очень дешево. Одеяло, подушки, покрывало и многое другое. Адрес: город Карабалта, Верхний рынок, напротив магазина «Бои Шата». Телефон 0707-35-52-46. 0707-35-52-46.
3: Уточнить прозвучало.

0: На заметочку.
1: Если вас с мужем пригласили в гости, и там будут незамужние дамы, скормите ему пару долек чеснока.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
3: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
5: Радио «Татина».
4: Нам по пути.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: На «Татина FM новости». Здравствуйте. Президент России Владимир Путин запретил физическим лицам вывозить из страны более 1 миллиона рублей наличными в страны Евразийского экономического союза, а также в Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан. Об этом говорится в опубликованном 29 сентября указе Путина. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям вывозить рубли в эти страны нельзя в принципе. Ранее лимит составлял эквивалент 100 тысяч долларов, примерно 8,5 миллионов рублей. Суммы, превышающие 1 миллион рублей в эти страны, можно вывозить только через международные аэропорты при наличии банковских выписок или иных подтверждающих документов о снятии денег со счета. Четверть жителей Кыргызстана, 1 миллион 559 тысяч человек, должны деньги микрофинансовым организациям. Общий долг граждан достиг 67 миллиардов сомов, об этом сообщает Нацстатком. С начала года люди взяли новых займов почти на 48,5 миллиардов сомов. Это на 20,6% больше, чем в прошлом году. Каждый день микрофинансисты выдают населению по 166 миллионов сомов на покупки. Больше всего клиентов микрофинансовых организаций в Бишкеке – 729 тысяч человек. Их общий долг составляет 15,48 миллиардов сомов. Борец Асан Джанышев вышел в финал Азиатских игр. В полуфинальном поединке по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 килограммов среди мужчин Асан Джанышев накануне встретился с борцом из Казахстана Шамилем Ажаевым и одержал уверенную победу со счетом 6-1. Теперь в решающей схватке за золотую медаль Джанышев сразится со спортсменом из Японии Тайзо Йошида. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 44 тиена, евро 99 сомов 24 тиена, курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 4 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
0: Рекламная служба.
2: 0555 05 1063.
3: Татьяна.

Огнем моих потухших глазах, огнем, в котором только тепло, в котором нет зла. Сияй огнем в каждом зажженном фонарике возле этой сцены. Будь моим огнем со мной, одним целым сияй. В солнечный блик и в поводе сияй. Лучом надежды в заброшенном маяке сияй. Когда алый закат, когда утренняя заря. Вопреки всему

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты. Программа об интересных

0: Фактов. Территория фактов.
1: Любители футбола на планете исчисляются миллионами, но многие ли знают, почему в кармане главного арбитра желтая и красная карточка? Не думаю. С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Факты.
1: Футбол – игра не только зрелищная и популярная, но и местами опасная. Не думаете же вы, что 22 молодых, сильных и здоровых мужика, носящиеся по ограниченному полю и старающихся отобрать друг у друга маленький кожаный мяч, смогут заниматься этим без риска для здоровья? Именно для того, чтобы игра проходила более или менее прилично и составы команд не приходилось обновлять перед каждым матчем из-за увечий и травм, введены обязательные к исполнению правила и, разумеется, система наказаний за их нарушения. А теперь представьте ситуацию. Матч с участием команд, игроки которых разговаривают на двух разных языках. И судью, который разговаривает вообще на третьем языке. И переводчика, который заболел и не сможет помочь судье сообщить игрокам о зафиксированных нарушениях. Именно такая ситуация сложилась на чемпионате мира 1966 года, когда судья из Германии долго не мог объяснить игроку из Аргентины, что тому необходимо покинуть поле за грубое нарушение.
0: Факты.
1: Англоязычный судья Кен Астон вмешался и разрешил ситуацию, но мысль о возникшем затруднении не покидала его следующие несколько дней. И вот когда Кен Астон остановил свой автомобиль на светофоре, ему в голову пришла отличная идея, как быстро и понятно обойти языковой барьер. Ведь все знают значение цветов светофора, следовательно, и в игру необходимо ввести такие же карточки – желтую, предупреждающую игрока, и красную, предписывающую покинуть игровое поле. Международная федерация футбола поддержала идею Кена, и уже на следующем чемпионате мира в 70-м году прошлого столетия карточки успешно вошли в обиход. Услышимся на территории фактов.
0: Территория фактов.
2: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама. Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Христианской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33.
0: Реклама.
1: Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров, свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров, производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708-060-006. 0708-060-006. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Поторгуемся!
1: Срочно продам дачу. Дом из 3 комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив «Южный». Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0503.

0: Реклама.
1: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча, вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
5: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
4: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
5: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микротермические обогреватели.
4: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
5: Магазин «Огонек» рекомендует микротермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зима-лето взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
6: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0 бещ зелебещ, 0 бещ он алкушит.

0: Кыргызстане. 2 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: На Татина FM новости. Здравствуйте. В городе Карабалтан на железнодорожном переезде произошло ДТП с участием легкового автомобиля. По словам очевидцев, происшествие случилось вечером 28 сентября на железнодорожном переезде, расположенном на пересечении улиц Владимировой и Фрунзе. Поезд протаранил легковой автомобиль. В результате аварии водитель получил травмы и был доставлен в больницу службой скорой помощи. Состояние водителя, которого увезла бригада скорой помощи, на данный момент неизвестно. Обстоятельства происшествия и причины аварии в настоящее время выясняются. В Кыргызстане предложили принять новую программу повышения финансовой грамотности населения на 2027-2031 годы. Проект постановления Кабинета министров вынесен на общественное обсуждение. Согласно национальному исследованию финансовой грамотности за 2025 год, совокупность индекс финансовой грамотности кыргызстанцев составляет 59%. Отмечу, около 59% граждан испытывают высокий финансовый стресс. Минимальным необходимым уровнем финансовых знаний обладают только 34%. Населения, а выраженные долгосрочные финансовые участники имеют лишь 7%. В Манасе, Аше и Баткене планируют построить крупные студенческие общежития и кампусы. Об этом сообщили в Минстрое. Новые места понадобятся в том числе для государственной программы межрегиональной мобильности студентов, которую планируют запустить с 2027-2028 учебного года. По программе студенты смогут учиться в вузах других регионов и получать финансовую и транспортную поддержку. На первом этапе в программе хотят задействовать 4000 студентов. Каждый участник сможет получать около 43 тысяч сомов в год, включая стипендию и компенсацию расходов на поездки. К 2030-2031 учебному году число участников планируют увеличить до 16 тысяч человек. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 44 тиена, евро 99 сомов 24 тиена, курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 4 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.

0: Реклама. Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Христианской школе на Ристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557-80-64-21. 0557-80-64-21. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-55-08-33. 0550-55-08-33.
0: Реклама.
1: Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров, свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров, производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708-060-006. 0708-060-006. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Поторгуемся!
1: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив «Южный». Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Погода.
0: Погода.
2: Погодный шторм ожидается в ночь на пятницу в ряде регионов Кыргызстана. По данным МЧС, значительная часть южных и центральных областей окажется в тыловой части холодного атмосферного фронта. Это, в свою очередь, принесет понижение температуры, обильные осадки и усиление ветра. Температура воздуха 2 октября в этих регионах понизится до плюс 15-17 градусов, местами на востоке до плюс 12 максимум. Карабалта тоже не останется в стороне, дожди накроют город в четверг ночью. И постепенно смещаясь, грозовые тучи с полудня пятницы принесут осадки и на юго-восток страны. Ненастье продлится только сутки, а уже в субботу снова выглянет солнце и станет тепло, свежо и комфортно. Сбудется, а прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Мы отобрали самое лучшее, так что делай громче.

0: Реклама.
1: Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
2: Поторгуемся!
3: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Реклама.
3: Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Большая ярмарка в Карабалте. Только 7 дней, с 28 сентября по 4 октября. Ликвидация склада. Все распродаем очень дешево. Одеяло, подушки, покрывало и многое другое. Адрес: город Карабалта, верхний рынок, напротив магазина Баишата. Телефон 0707-35-52-46. 0707-35-52-46.
2: Рекламная служба радио Татина. 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: На заметку.
1: В борьбе с собственным весом главное не потерять чувство собственного достоинства, когда ночью открываешь холодильник.
2: Реклама.
3: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
4: Радио Татина.
2: Нам по пути.

0: Кыргызстане 4 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: На Татина FM новости. Здравствуйте. За 7 месяцев 2026 года в Кыргызстане умерли 976 младенцев до 1 года. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат Рахат Жунушбаева. По ее словам, большинство случаев младенческой смертности связано с врожденными пороками и заболеваниями сердца. Депутат также подняла вопрос о ситуации в научно-исследовательском институте хирургии сердца и трансплантации органов. По ее словам, в течение 7 месяцев закупленные государством медицинские аппараты в учреждении не устанавливались и до сих пор остаются упакованными на складе. Жунушбаева попросила комиссию Министерства здравоохранения провести объективное расследование и дать оценку причинам смертности младенцев, а также деятельности руководства института. На кыргызско-китайской границе временно изменится режим работы пунктов пропуска. Как сообщает погранслужба, пропуск граждан и транспорта через КПП Иркиштам и Тургарт будет приостановлен с 10 вечера 1 октября до 8 утра 4 октября. Ограничения связаны с празднованием Национального дня Китайской Народной Республики. Гражданам, перевозчикам и участникам внешней экономической деятельности рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок и перемещения грузов через кыргызско-китайскую границу. Дети этнических кыргызов в селе Степном не могут получить паспорта. Об этом заявил на заседании парламента депутат Бактыбек Чойбеков. По его словам, нардепы проводили встречи с жителями села Степное. Цитата. «Как вы знаете, сюда ранее переселились этнические кыргызы. Они уже получили гражданство Кыргызстана, однако их дети не могут получить паспорта. У меня на руках 17 заявлений по данным фактам. Насколько я знаю, таких жалоб более сотни. Люди стучатся в двери разных органов, но их проблемы не решаются. Люди страдают, потому что сложно жить без паспортов. Я передам списки в Кабмин, прошу им помочь», — отметил Бактыбек Чойбеков. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 44 тиена, евро 99 сомов 24 тиена, курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 4 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg.

0: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
1: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Рекламная служба
5: 0555-05-1063.
4: Радио «Татина».
5: Нам

0: Реклама. В христианской школе на Ристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550 55 08 33. 0550 55 08 33.
1: Поторгуемся!
0: Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006. Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503 163 163. 0503 163 163.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0550.

0: Цитата.
1: Не нужно растрачивать себя на кого попало. Лучше копите в себе любовь, заботу и нежность, чтобы в нужный момент подарить это нужному человеку. Мать Тереза.
0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0-556-05-55-55 и 0-707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
4: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
5: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
4: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
5: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
4: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
5: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зима-лето взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, /169.
6: Рекламная служба
0: 0-555-05-1063.

0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Реклама. В христианской школе на Ристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550 55 08 33. 0550 55 08 33.
1: Поторгуемся!
0: Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006. Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503 163 163. 0503 163 163.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: На Татина FM новости. Здравствуйте. Депутат заявил о том, что сумма неформальных сборов в школах достигает 2,5 миллиардов сомов. Об этом заявил на заседании парламента Улукбек Карыбекулу. По его словам, родительские чаты кипят от сообщений о сборах на нужды школ. Он добавил, что сегодня на поддержание чистоты в школах из бюджета выделяется мало средств. Это около 175 миллионов сомов на все школы, что в переводе на одного ученика 115 сомов в год. Этого явно недостаточно. Штат техничек в школах тоже мал. Надо его увеличивать. Правительству необходимо пересмотреть хозяйственные нормативы в школах, чтобы снизить нагрузку на родителей, которые жалуются на постоянные сборы денег. Предвыборная агитация на президентских выборах начнется 23 декабря. Как сообщает ЦИК, она завершится до 8:00 26 января, то есть за сутки до начала голосования. В этот период кандидаты смогут проводить встречи с избирателями и распространять агитационные материалы. Государственные органы и органы местного самоуправления должны обеспечить равные условия для проведения агитации. Выборы президента, напомню, назначены на 27 января 2027 года. Министерство просвещения Кыргызстана при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН запустило горячее питание еще в 35 школах, 16 детских садах и 12 профессионально-технических лицеях по всей стране. Расширение программы стало возможным благодаря поддержке ВПН ООН в реконструкции школьных столовых, оснащении их современным кухонным оборудованием и повышении квалификации работников. В образовательные учреждения поставлено более 30 видов современного кухонного оборудования. Кроме того, школы получили обогащенную пшеничную муку на 2 академических года, что позволит обеспечить бесперебойное питание учащихся. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 44 тиена, евро 99 сомов 24 тиена, курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 4 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.
0: Татина FM. Включай, танцуй

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Цитата.
1: Не позволяйте шуму чужих мнений перебивать ваш внутренний голос. И самое важное, имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом деле. Стив Джобс.
2: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Наши любимые карабалтинцы, бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
6: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
5: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
6: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
5: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
6: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зимолета взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
0: Радио Татина. Чарнама хзматы. 0-5-0-5-0-5-10-6. Татина.
7: Hiya, Bobby.
8: Hi, Ken.
7: You wanna go for a ride?
8: Sure, Ken.
7: Jump in.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Говорят, одного желания мало. Именно по этой причине у меня их вагон и маленькая тележка. Если у тебя тоже, делай громче. Сегодня обсудим, как составить доску желаний, чтобы правильно визуализировать цели и добиваться их. Выдели время на постановку целей, четко сформулируй свои желания. Если сразу ничего в голову не приходит, открой колесо баланса, где отражены сферы жизни человека, и посмотри, какие потребности у тебя меньше всего закрыты. Закажи лист картона или пробковую доску, на которой будешь крепить визуал. Купи булавки, клей, карандаши, фломастеры и другие товары, включая готовые наборы карточек или наклеек. Если тебе хочется самостоятельно выбрать из почти безграничного многообразия именно те фотки, которые больше всего придутся по душе, беги в интернет, ищи классные картинки и кидай их на печать, в идеале в цвете. Каждую картинку нужно подписать, чтобы ничего не перепутать, и помнить, к чему ты идешь. Как говорят классики современности, любишь выражать свои желания намеком, люби и ждать, когда хоть кто-нибудь их правильно поймет. Карту не обязательно делать на листах или досках. Можно использовать приложение в телефоне. Названия перечислять не буду, их легко найти в поисковике. Выбирай, что тебе больше по душе. Мне еще нравится, что в этих приложениях каждое желание можно разбить на маленькие цели, шаги к достижению мечты. Это помогает не надеяться только на случай, а действовать, ведь под лежачий камень вода не течет. Каждый день смотри на свою карту, еще раз проговаривай цели, иди по шагам и отмечай достижения. Мозг устроен так, что когда мы на чем-то сосредоточены, он выделяет из окружающей среды информацию, которая поможет прийти к мечте. И помни, даже если твои возможности позволяют иметь только желание, это уже половина пути.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Реклама.
1: Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
2: Радио Татина. Чарнама хзматы. 0555-0555 он алкушич.
0: Радио Татина. Нам...

0: реклама. Шаг за шагом к большим результатам. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает детей на занятия. Подготовка к школе, репетиторство, языки, ЛФК, ОРТ и программирование. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444. Спортивно-образовательный центр «Шаг вперед КБ» приглашает педагогов и учителей русского, кыргызского и иностранных языков. Если вы любите детей и умеете вдохновлять, присоединяйтесь к нашей команде. Переулок Садовый, 2. Телефон 0507-443-444. 0507-443-444.
1: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
2: Поторгуемся!
1: Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалтак, кооператив Южный. Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Реклама.
1: Большая ярмарка в Карабалте. Только 7 дней, с 28 сентября по 4 октября. Ликвидация склада. Все распродаем очень дешево. Одеяло, подушки, покрывало и многое другое. Адрес: город Карабалта, верхний рынок, напротив магазина «Баишата». Телефон 0707-35-52-46. 0707-35-52-46.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и

0: Реклама.
1: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Рекламная служба
2: 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: На Татина FM новости. Здравствуйте. В Чуйской области на объездной дороге Бишкек-Сокулук произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля. Как сообщили очевидцы, авария произошла 29 сентября. Грузовой автомобиль столкнулся с легковым, в результате чего грузовик перевернулся. Официальной информации о пострадавших в результате аварии пока не поступало. В настоящее время пресс-служба ОБДД при ГУВД Чуйской области выясняет обстоятельства происшествия и причины аварии. Казахстан не будет строить короткую дорогу на Иссык-Куль в ближайшие 5 лет. Проект не вышел в список приоритетных на 2026-2030 годы. Об этом сообщает Минтранс Казахстана. Финансовые ресурсы страны направлены на другие дорожные проекты. Это означает, что пока маршрут из Алматы на Иссык-Куль останется прежним, около 460 километров через Бишкек. Новая дорога через Узынагаш и Кимин должна была сократить путь на 277 километров, то есть почти на 200 километров. При этом от проекта окончательно не отказались. Казахстан может вернуться к нему после пересмотра инфраструктурных приоритетов. Сейчас Кыргызстан предлагает ускорить подготовку технико-экономического обоснования дороги при поддержке Азиатского банка развития. Сборная Кыргызстана по футболу 4 октября проведет в Бишкеке еще один товарищеский матч против Ливана. Игра начнется в 8 вечера на стадионе имени Долуна Амурзакова. В предыдущем матче кыргызстанцы разгромили Мальдивы со счетом 5-0. Обе встречи проходят в рамках подготовки сборной к Кубку Азии 2027. Официальный курс валют, установленный Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 44 тиена, евро 99 сомов 24 тиена, курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 4 тиена. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg.
0: Включай, танцуй и

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
3: Радио «Татина».
0: Нам по пути.

0: Поторгуемся!
1: Продаю дом по улице Бородачева, 5. Три жилые комнаты и полезная площадь 43,3 квадратных метра. Жилая площадь 37,1 квадратный метр. Земельный участок 10 соток. Центральное отопление, газ, баня, хозпостройки. Цена договорная. Телефон 0551-55-52-30. 0551-55-52-30. Ищите помещение для бизнеса? Есть варианты. В центре Почтового на улице Мира помещение до 1500 квадратных метров. Свет, вода, канализация. На улице 8 марта помещение общей площадью около 2000 квадратных метров. Производство, склад, магазин или офис. Выбирайте свою площадь. Телефон 0708 060 006. 0708 060 006.
2: Реклама.
1: В крестьянской школе Наристе в городе Карабалта требуется повар для работы в школьной столовой. Столовая предоставляется в аренду. Требования – ответственность и аккуратность, любовь к детям и желание вкусно и качественно готовить. Наличие санитарного минимума, соблюдение санитарных норм и правил. По всем вопросам обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Муниципальное предприятие «Карабалтинская ТЭЦ» сообщает, с 1 октября начнутся работы по заполнению системы отопления домов водой. Все ремонтные работы необходимо заранее согласовывать со специалистами ТЭЦ. Просим закрыть все водозаборные краны на отопительных приборах и смесителях. По всем вопросам обращаться по телефону 0550-5508-33. 0550-5508-33. Срочно продам дачу. Дом из трех комнат без ремонта. Участок 5,8 соток. Свет, вода постоянно, отопление на твердом топливе. Пластиковые окна. Сад, много малины, огород, летний душ. Хороший район в 5 километрах от города Карабалта, кооператив «Южный». Рассмотрю обмен на однокомнатную квартиру без доплаты. Телефон 0503-163-163. 0503-163-163.
0: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: Не полагайтесь слишком сильно на кого-нибудь в этом мире, потому что даже ваша собственная тень покидает вас, когда вы в темноте. Восточная мудрость.
2: Реклама.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Лето кончилось, последние теплые осенние дни. Начнется холодная погода, простуды.
5: А для меня это время не страшно. И на работе, и дома всегда тепло. Мы в магазине «Огонек» приобрели обогреватель 10 лет назад, и больше проблем нет.
4: Я не знаю, что мне купить, да и какой выбрать.
5: В магазине «Огонек» огромный выбор. Тепловентиляторы, тепловые пушки, конвекторы, масляные радиаторы и микотермические обогреватели.
4: У меня квартира 30 квадратных метров. Что можете порекомендовать?
5: Магазин «Огонек» рекомендует микотермический обогреватель от 30 до 40 квадратных метров. Вес около 3 килограммов, воздух не сушит, кислород не сжигает. Моментальный нагрев. И только этот обогреватель суперэкономичный. Рабочее положение всего 500 ватт. Можно еще кондиционер зима-лето взять. Сейчас не сезон, цена всего от 13,5 тысяч. Телефон 0-552-169-169. WhatsApp 0-706-169-169. Больше скидок на странице в Instagram. Огонек, нижний слэш, 169.
0: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0-5-0-5-0-5-0-6.
6: Татина ФМ.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: У каждого из нас дома наверняка найдется тюбик, а иногда и не один тюбик клея. А задавались ли вы вопросом, почему клей внутри тюбика может месяцами, а иногда и годами не высыхать? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Оказывается, все дело в том, что одна из составляющих клея – это растворитель, который не дает ему засыхать. Механизм действия растворителя таков. Как только мы выдавливаем клей из тюбика, клей взаимодействует с воздухом, и растворитель испаряется, а клей остается и застывает. В различных видах клея используются различные растворители. Например, в канцелярском клее и клее ПВА растворитель – это вода, которая испаряется на воздухе. Всем известный клей «Момент» в качестве растворителя содержит кислоту, которая быстро впитывает влагу из воздуха и тем самым дает клею застыть. Моментальный молекулярный клей содержит кислотный стабилизатор, который препятствует полимеризации молекул клея. Благодаря ему клей в тюбике всегда находится в жидком состоянии, а попав на воздух, клей моментально застывает. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
2: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-5555 и 0707-05-5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
4: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
5: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
0: Радио «Татина». Нам...

0: Кыргызстане 10 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: В студии Татина ФМ Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кабмин внес изменения в инструкцию о порядке приема документов, оформления, персонификации учета, выдачи и уничтожения ID-карты и общегражданского паспорта. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев. После персонификации ID-карты ее цифровой образ будет формироваться автоматически. Цифровой паспорт имеет такую же юридическую силу, как и ID-карта на материальном носителе. При заполнении анкеты граждане смогут выбрать написание фамилии, имени и отчества, латин буквами, отличающиеся от стандартных правил транслитерации. При этом оно не должно менять их смысл и фонетику. В Кыргызстане предлагают временно запретить импорт картофеля до 1 марта 2027 года. Соответствующий проект постановления Минсельхоза вынесен на общественное обсуждение. По данным ведомства, в 2026 году в стране планируют собрать около 1 миллиона 249,7 тысяч тонн картофеля при потребности населения в 799,7 тысяч тонн. Таким образом, уровень самообеспеченности составляет 181,9%. В Минсельхозе считают, что внутреннего производства достаточно для обеспечения рынка. Ограничения импорта предлагают ввести для поддержки отечественных фермеров и реализации их продукции внутри страны. Окончательное решение будет принято после общественного обсуждения проекта. Кыргызстанец Жаламан Шаршынбеков завоевал золотую медаль азиатских игр 2026 по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 килограммов. Соревнования проходят в Японии. В финале он встретился с узбекистанским борцом Алишером Ганиевым. Проигрывая со счетом 0-5, Шаршынбеков сумел не только сравнять счет, но и выйти вперед 7-5. На пути к финалу он победил Кима Дахюна из Южной Кореи со счетом 9-0, затем Азаджана Ачилова из Туркменистана 8-0. В полуфинале Шаршынбеков со счетом 8-0 одолел представителя Ирака Саджада Али Мукасра Альбитхана. Шаршынбеков является чемпионом азиатских игр 2022, прошедших в Ханчжоу, Китай. Таким образом, кыргызстанец стал двукратным чемпионом азиатских игр. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 98 сомов 38 тыинов, курс рубля 1 сом 4 тыина, тенге 19 тыинов, юань 13 сомов 4 тыина. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: начинается новый сезон.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.
3: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

В листья это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда-то.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Пятина.

0: Кыргызстане 4 часа утра. Татина ФМ. Включай. Танцуй и попивай.
1: Утекай. В подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

Даша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь, не плачь, не плачь, не плачь.

Татьяна. Я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать, ты Венера. Я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите.